0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В Таскредит я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең үлкен інжудің салмағы 6 келіге жетеді.
0: Жарнама.
2: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адилет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

самой не стал. Нет, не страшила ее смерть, скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет

0: Балаган и...
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Когда здесь улептаном сас, тендере калмайда бренсис. НС радиоса.

слушать — это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

0: Вегас, вы Нинджа Алхамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: часом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: День добрый, дорогие друзья! Всем привет-привет-привет! На календаре четверг, 6 августа. Ну а это значит, что до долгожданных выходных остается совсем немного. Надеюсь, настроение у вас отличное. Ну а если нет, сейчас будем это исправлять. В эфире программа «Лайв-чат», программа, в которой ваши приветы, поздравления, признания, самые теплые пожелания звучат на всю страну. Так что не стесняйтесь, пишите на наш WhatsApp номер 775-106-2011. И, возможно, уже через несколько минут именно ваше сообщение подарит кому-то улыбку. Ну а разогревать этот час будет It's Raining Men, то бишь дождь из мужчин. И пусть за окном по-прежнему настоящее августовское пекло, прямо сейчас мы хотя бы музыкально добавим в этот день немного дождя. Лайв-чат открыт, друзья. Поехали.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайф-чат.
1: Вот так, друзья, мы быстренько разогрелись, подняли настроение и теперь готовы вовсю зачитывать ваши сообщения. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать мужу Галиеву Анатолию Родионовичу привет милому. Как у тебя дела? У нас все хорошо, я получил от тебя все, ну а точно сегодня будет спецмаг. Жди меня, сижу на работе также. Надеюсь, в следующей неделе будет известно. Все, думаю, приехать в Костанай. Тоже участвую, не знаю. Но думаю... Береги себя. Твоя любимая жена Гуля Сакта отправила сообщение с сердечками. И, как видим, домашние новости уже долетели до эфира. Все получили, дома все в порядке. Ну, а теперь остается только дождаться сегодняшних актуальных, как говорится, новостей. Пусть день принесет только хорошие известия, ну, а работа пройдет максимально спокойно. Передаю привет Прокопчук Владимиру, родной, ждем тебя. Крепись, все будет отлично. Обнял по-братски, от Юрия пришло сообщение. Ну, получился такой настоящий мужской привет. Коротко, по делу и от души. И с объятиями, естественно, крепкими. Владимир, держитесь, рядом есть люди, которые верят в вас и всегда готовы подставить плечо. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну, Прокопчук Владимиру, также родной мой. Жизнь штука сложная, но у тебя отличный навигатор внутри. Доверяй себе, своей голове и своему сердцу. Ты все делаешь правильно, люблю до луны и обратно. Твоя мама Олеся, по твоей просьбе, пока ответа нету. Ну, вот такие самые важные слова прозвучали только что. Прямиком для Владимира отправляю, естественно, с большой радостью. Пусть эта поддержка сегодня станет еще одной причиной двигаться только вперед. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет Анатолию Галиеву. Дорогой папа, я пишу это письмо, чтобы сказать тебе спасибо за твою любовь, защиту и тепло. Хочу, чтобы ты всегда был здоров, улыбался и знал, что твоя дочка очень сильно тебя любит. Ева из города Челябинск. Очень трогательный привет получился прямиком из Челябинска. Отправляем. Иногда простое спасибо значит гораздо больше, чем большинство длинных речей. Пусть этот день подарит как можно больше поводов для ваших прекрасных улыбок. Смотрим, что у нас еще имеется, друзья. Уважаемое радио, прошу вас передать привет Сейф Юрию. Сходи в гости в 7:30, я так понимаю. Мама подписалась. Ну, надеюсь, Сейф Юрий получил сообщение и запомнит. Правда, здесь 7.3 написано, но, надеюсь, не ошибся по времени. Главное, что сообщение передали. Здравствуйте, Тамерлана, любимое радио. Хочу передать большой привет своим однокурсникам экономика 2004-го университета СДУ. Вы классные, а также нашему Хумбетбею. Привет от Зарины из Атырау. Ну что же, как говорится, всем причастным пламенный привет отправляем всем однокурсникам экономики 2004 года. Господи, больше 20 лет прошло, значит, самое время встретиться. Надеюсь, кто услышал сообщение, обязательно передаст и остальным. И смотрим, друзья, не успеваем дальше продолжить на этот выход, но перенесем ваши новые сообщения на следующие 2-3 песенки по классике жанра. Я тут как тут. А кто еще не присоединился, вот номер WhatsApp отправляю, который необходимо запомнить и отправить тот самый пламенный привет.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: час. Радіо. Лайфчат.
1: Идем дальше, дорогие друзья. 15 часов 13 минут. Программа «Лайфчат» продолжается вовсю. Новые сообщения поступают, что меня очень радует. Ну и вам большое еще раз, друзья, спасибо за этот проявленный активный актив. Будем читать все больше и больше ваших приветов. Главное, чтобы дойти до каждого, успели. Шучу, конечно же, успеем, не беспокойтесь. Здравствуйте, Радио НС. Передаем огромный теплый привет нашему дорогому внуку Роману Даштамирову. Пусть этот день принесет тебе много радости, отличного настроения и улыбок. Помни, что мы тебя очень сильно любим, скучаем, ждем и крепко обнимаем, хоть нас и разделяют километры. С уважением, бабушка и дедушка. Заранее спасибо. Ну, видим, что, похоже, сегодняшний день снова начинается с добрых пожеланий от самых родных. Пусть все складывается удачно, а хорошие новости приходят как можно чаще. Пламенный привет еще раз Роману Даштамирову. Здравствуйте, можно передать привет Наташе Сушисту от Дамира? Ну, не проблема, Наташа, для вас сегодня короткий, но очень приятный привет от Дамира. Хорошей смены и отличного настроения. Добрый день, прошу передать привет мужикам из фирмы Коптильни KZ из Павлодара. Солнце еще высоко, работаем. Павлодар, большой пламенный привет, пока солнце еще высоко. Работа продолжается, легкой смены всему коллективу, и пусть все планы на сегодня будут выполнены. Добрый день, хочу пожелать всем хорошего настроения и удачного дня. Маляка подписалась. Спасибо, Маляка, за добрые пожелания. Пусть этот день действительно подарит всем хорошее настроение, удачу и побольше приятных моментов. Вас это также касается. Маляка, вам пламенный привет. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет папе Анатолию Родионовичу. Папочка, как у тебя дела? У нас же все хорошо, отлично, мы тебя ждем. Папочка Асик, мы так ждем нашу встречу, играть в футбол вместе уже. Скоро школу, но мама одна на все успевает. Успевает благодаря Аллаху. Держись, папа, любим тебя. Ероха и Бека подписались, очень душевные. Привет получился, дома уже вовсю готовятся к школе и мечтают снова погонять мяч. Так что, Анатолий, скорее возвращайтесь. Здравствуйте, передайте привет Григорию Осиповичу. Как дела? Что нового у тебя? От семьи, город Усть-Каменогорск. Григорий, большой пламенный привет из Усть-Каменогорска. Родные интересуются, как ваши дела и что у вас нового. Надеемся, что все отлично и желаем хорошего дня. Главное, всегда держать семью в курсе всех ваших прекрасных и удачных событий. Посмотрим еще одно. Друзья, успеем сообщение. И добрый день, Радио НС, его бессменные ведущие. Слушаю вас давно. Нравится ваша подача, ваше желание помочь людям и ваша даже через эфир чувствующаяся харизма. Засмущали прямо. Передайте привет моему сыну Чингису в город Кустанай. Я тебя очень люблю. Приеду 13 августа. У нас все хорошо. Целую, твоя мама. Прям даже я успел почувствовать на себе такую материнскую заботу и любовь. Вам большое спасибо за это пламенное сообщение. Привет еще раз сыну Чингису. И, как и здесь было сказано, 13 августа, Чингис, записывайте, не проспите этот прекрасный момент. Ну а мы, друзья, продолжаем. Номер WhatsApp.

Лайфчат. Отправь плавильный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья. Программа «Лайв-чат». 15 часов и через 3 секунды, можно сказать, 23 минуты. Да, уже наступили. Продолжаем ваши сообщения читать в прямом эфире на всю страну. И их немало еще количество, так что погнали. Поздравляю Куаныша с приобретением автомобиля и квартиры. Работа стабильная имеется. Теперь осталось только и жениться. С наилучшими пожеланиями Армаша, Дадо, Арс, Жоми, Краха и Серж. Ну и вот это год на события получился. Автомобиль есть, квартира есть, работа тоже. Друзья говорят... Остался последний важный пунктик. Поздравляем с такими достижениями и желаем, чтобы все задуманное обязательно исполнилось. Привет, НС! Передаю большой салам Лазовскому МТМ, патрону, сварным слесарю, токарю, аппаратурщику, тете Марине, ну и на склад тоже салам. От Фиксика пришло сообщение. Огромный салам всему коллективу Лазовского МТМ. Еще раз патрону, сварщикам, слесарям, токарям, аппаратурщикам, тете Марине, как ее забыть, и всему складу. Пусть смена проходит легко, и как не упомянуть того самого Фиксика, которым, я так понимаю, всем и заправляет. Дорогой Майя, по тебе скучаю сильно, люблю тебя, без тебя как никак. Жду, любовь моя, дай бог, скоро все закончится. Обнимаю крепко, целую тебя. Твоя Тыш подписалась сердечками. Очень теплый привет с пожеланиями, с пожеланием терпения, пусть все складывается именно так, как задумано, ну а хороших новостей становится все больше. Добрый день, Радио НС, передайте привет и обнимашки нашей родной Алечке из Кустаная. Пусть твой день пройдет спокойно и хорошо. Улыбнись, все наладится. Любим тебя, твои родные из Челябинска. Родные из Челябинска передают не только привет, но и виртуальные обнимашки. Пусть день пройдет спокойно, хорошее настроение обязательно найдет повод заглянуть в гости. Дорогой нам Радио НС, передайте Климовой Наталье. Дорогая моя, самая красивая девочка на свете, самая лучшая и нежная ты навеки в моем сердце. Люблю тебя и безумно скучаю по тебе, моя хорошая, и очень жду. Твой муж Евгений подписался, и следом, друзья, буквально следующее в WhatsApp сообщение звучало следующим образом. Своему мужу Климову Евгению уже передаю пламенный приветик. Люби меня нежно, мое сердце связано с твоим. Где бы ты ни находился, расстояние не способно разорвать ту невидимую нить, которая соединяет души. Можно быть далеко друг от друга, но оставаться рядом в мыслях, воспоминаниях и в сердце. Я чувствую тебя сквозь километры, через дни и часы ожидания. Где бы ты ни был, частичка моего сердца всегда рядом с тобой. Я очень тебя люблю и жду. Всегда буду рядом. Нежно тебя целую, твой ангел-хранитель Наталья. Ну, получился настоящий коннект в прямом эфире. Пока Евгений признается Наталье в любви, Наталья в этот же момент отправляет ответный привет. Кажется, ваши сообщения встретились именно... Вот у нас на перепутье. Это очень здорово, так что берегите эти чувства. Такое совпадение, как говорится, дорогого стоит. Смотрим, успеем ли еще одно. И, нет, друзья, напоследок только хочу сказать, что номер WhatsApp, да? Кто еще не запомнил его, 775-106-00-11. Половина от этого часа уже позади, впереди примерно столько же. Успеем еще зачитать оставшиеся сообщения, но кто не присоединился, смело этот момент исправляйте. Продолжаем.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.

Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем лайв-чат и плавно будем подводить итоги сегодняшнего часа. Много сообщений пришло и еще немалое количество осталось, однако они потихоньку начинают заканчиваться. Однако у нас есть буквально время, буквально еще один выход, в который вы можете, так сказать, присоединиться, отправить свое сообщение на номер WhatsApp 775-106-2011. Ну а теперь к актуальным приветам. Радио НС, добрый летний день, ребята. Для сына Владимира отправьте, пожалуйста, теплый привет. Искренне верю в тебя и в твою удачу. Безумно скучаю. Люблю и хочу опереться на твое сильное плечо. Увидеть радость в твоих глазах. Мама Любовь Андреевна подписалась. Получился очень, друзья. Искренний привет от мамы. Пусть вера близких всегда придает сил, а сегодняшний день принесет хорошие новости и уверенность в своих силах. Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет Любе из Ряновска. Как ты, моя сладкая девочка? С любовью, Амантай. Большой привет из Ряновска. Точнее, наоборот, в Зряновск. Любе отличного настроения, солнечного дня и самых добрых эмоций. Добрый день, Радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Береги себя, ты нам дорог и важен. Я тут, мы тебя любим, крепко обнимаем, нежно целуем и скучаем. Ждем тебя домой. С любовью, жена и дочь. Златана, домашний привет уже в эфире у нас. Пусть сегодняшний день пройдет у вас спокойно. Настроение будет хорошим, а все задуманное обязательно получится. Здравствуйте, любимая радио, городу Щучинск. Привет! Капышевым, Каревским, Кабдунасовым и Антроповым. Ну что же, Щучинску огроменный прям пламенный привет и, конечно, всем перечисленным семьям Капышевых, Каревским, Кабдунасовым и Антроповых самые добрые пожелания отличного дня. Привет, любимое радио НС. Прошу вас передать привет любимому супругу Рубану Вячеславу. Любимые, так скучаю по твоим объятиям. Пусть мы встретимся скорее, милый. Нашу любовь не разрушит заклятием. Будешь рядом, мой родной, красивый. Пускай время быстрее струится, и наши желания сбудутся. Пусть все лишнее растворится, ну и все трудности позабудутся. Пусть тоска наша счастьем вернется, чувства крепнут, надежды усилятся. Верю, скоро с тобой увидимся, пусть час нашей встречи приблизится. Твоя супруга Балдерган. Вот такие вот красивые строки сегодня звучат в нашем эфире. Пусть ожидание скорее сменится радостной встречей, а каждый новый день приносит только хорошие вести. Здравствуйте, Радио НС, поздравьте Бесенова Амана с выходом на пенсию и с первой получки. Получкой поздравления от Дениса, Нурдаулета, Айдара, Мирамбека и Данила из города Тарас. Ну что же, как же этот момент не отметить и от всей души поздравить с новым жизненным этапом. Выход на пенсию, знаете, время, когда можно больше уделять внимание себе, семье и любимым делам. Пусть впереди будет крепкое здоровье, хорошее настроение и еще много счастливых лет. Вот так вот, друзья дорогие, получился крайне позитивный, энергичный и любвеобильный выход. Вижу, на следующий выход нас вполне хватает по сообщениям, так что не стесняйтесь, кто еще не присоединился, номер WhatsApp прямо сейчас. Запоминайте и пользуйтесь возможностью.
0: НС. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Вот, друзья, и завершаем программу сегодняшнюю лайв-чат. Всем спасибо за активный актив, но необходимо зачитать финальные сообщения. Погнали! Добрый день, на НС Радио. Хочу передать милому мужу корейцу. Мы тебя любим, ждем поскорее увидеть тебя. И больше никуда не отпущу, никогда. Знаю, я тебя люблю и сильно. Твои глаза. Теперь один шаг, и уже будешь рядом навсегда. Данияр. В понедельник будет на работе. Потом уже начинается. У тебя все будет чики. Монтана. Жди. Твоя Гульбахар отправила привет. Ну, прям по сообщению вижу, какой эмоциональный привет получился. Пусть все идет по плану, хорошие новости не заставят тебя ждать, а впереди будет только спокойствие, уверенность и счастливые моменты. Здравствуйте, всем хорошего дня, отличного настроения и только позитивных эмоций. Передаю большой привет Аманат и Аружан. Ну что же, ловите пламенный привет еще раз Аманат и Аружан. Пусть сегодняшний день подарит отличное настроение, позитив и как можно больше приятного событий. Здравствуйте, привет моему любимому мужу Ивану, доченьке Полине и племяннику Коле. Теплый семейный привет, друзья. Летит прямиком для Ивана, Полины и Коли. Пусть у всех будет хороший день, прекрасное настроение и побольше поводов собраться вместе. Здравствуйте, лучшее радио НС, любимый мой кот. Знаешь, что я всегда рядом. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Короткий, но очень теплый и милый прям привет. Иногда несколько слов, знаете, достаточно, чтобы человек понял о нем. Помнят, его любят и всегда ждут. А уважаемая редакция Радио НС, отличного вам дня! Хочу поздравить очень хорошего человека с днем рождения. Витченко Владимира Николаевича. Ему сегодня 43. Пусть каждый Новый год жизни приносит новые возможности. Крепкое здоровье, семейное благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Желаю, чтобы все планы воплощались в жизнь. Ну что же, присоединяемся к этим поздравлениям с 43-летием. Пусть каждый Новый год открывает новые возможности, приносит крепкое здоровье, семейное благополучие и уверенность, как здесь было написано, в завтрашнем дне. С днем рождения вас, Владимир! Отметьте этот день с толком. И на этом, друзья, смотрим все. Окончательно разобрались с вашими приветствиями и хочется на этот раз, казалось бы, попрощаться, но нет, будем плавно двигаться только вперед, прямиком в следующий музыкальный. Через 10 минут начинается, так что никуда не переключайтесь, только лучшие песни, полезная информация, ну и хорошее настроение. Оставайтесь на волне Радио НС.
0: Лайфчат. Лайфчат. Разные мысли. Средний класс – это люди, которые не хотят жить на среднюю зарплату. Жирнова.
2: Сен 18 жасқа толдың, және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткен сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама. 356 6

Сергей Лазарев открывает этот музыкальный час песни и компасы. И ведь здорово, когда в жизни есть свои ориентиры. Для кого-то это близкие люди, для кого-то мечта, любимое дело или место, куда всегда хочется возвращаться. Такие внутренние компасы редко ошибаются. Главное иногда прислушиваться к ним. Ну а мы открываем новый музыкальный час на волне радио НС. Впереди еще много ярких песен, хорошего настроения и полезной информации.

0: Совсем скоро вновь встретимся в эфире, чтобы обсудить дорожную обстановку и все самое важное. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, до 18.00 я с вами. Дальше для вас прозвучит неподражаемая Адель «Rolling in the Deep», а следом «Руки вверх» с песней «Она меня целует». Погнали!
1: МФ

0: Ну вот и, друзья, на момент 16 часов и 17 минут настал момент глянуть, что же творится на наших дорогах. Яндекс.Карты в руки и погнали. В Алматы 5 баллов, по проспекту Достык со стороны севера вы потеряете около 10 минут дороги от проспекта Аль-Фараби до Абая. По Розыбакиево в южном направлении ожидается затор от проспекта Рейнбека до улицы Сатпаева 20 минут. Ну и по проспекту Абая на запад более 25 минут, друзья, вам понадобится от улицы Жарокова до Сайна. В Астане 3 балла и местами затруднения больше всего времени потратите по улице Сарайшик от проспекта Кабамбай-Батыра до улицы Акмешит. Также ожидается затор по Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Ну и по улице Арай простоять придется от переулка Нура до Сарайшика. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласың елден бөлек. НС радиосы.
2: Зачем топтать мою любовь?

вернется домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой.

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

0: Погода на радио НСМ.
1: Друзья, о погоде на завтра, то бишь на 7 августа, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с температурой плюс 27. В Алматы прогнозируется пасмурная погода без осадков, уже с температурой плюс 30.
0: Погода. Жара на радио НС.
2: Топи!
0: Не по-детски!

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая, в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: И звучит песня «You Make Summer», что означает «Ты создаешь лето». Ну и, наверное, в этом названии есть простая, но очень теплая мысль. Лето — это не только температура за окном или дата в календаре. Его создают люди, встречи, путешествия и спонтанные вечера с любимой музыкой и моментами, которые потом хочется вспоминать еще очень долго. Тем более сейчас на календаре август, последний месяц лета. Кажется, еще совсем недавно мы встречали июнь, ну а сегодня уже хочется успеть все то, что откладывали. Выбраться на природу, увидеть закат, съесть арбуз, встретиться с друзьями или просто позволить себе немного больше отдыха. Кстати, интересный факт. Август — единственный месяц года, который в северном полушарии считается последним месяцем лета, а в южном — последним месяцем зимы. Пока мы наслаждаемся теплыми вечерами в Австралии или в Аргентине, люди с нетерпением ждут прихода весны. Ну а наш музыкальный час постепенно подходит к своему завершению. Впрочем, впереди нас ждет еще один час хорошей музыки. Так что далеко не уходите, продолжаем на волне Радио НС.
1: НС Радио Сунда. Кумыль.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

One Republic открывает новый музыкальный час с песней «Someday», что означает «когда-нибудь». Но, как показывает жизнь, многие интересные истории происходят не когда-нибудь потом, а совершенно неожиданно. Именно тогда, когда их совсем не ждешь. Ну и вот, например, в Бразилии обычный рабочий день в региональном парламенте внезапно превратился в вирусное видео. Несколько капибар совершенно спокойно зашли в здание, прогулялись по холлу, пока сотрудники пытались проводить неожиданно гостей обратно на улицу. Все дело в том, что парламент находится рядом с парком, где эти животные живут, так что подобные визиты там уже почти стали традицией. К счастью, никакого ущерба капибары не нанесли, зато в очередной раз подтвердили свой статус самых спокойных звезд интернета. Ну а у нас все идет по плану. Открываем новый музыкальный час на волне радио НС, и впереди еще много хорошей музыки. Ну а совсем скоро я вновь вернусь с актуальной дорожной обстановкой. Дальше для вас прозвучит Артур Пирожков с песней «Само собой», а следом Денис Клявер с композицией «Твой

0: «Молодой человек». Не переключайтесь.
1: НС. Лучшее для твоего настроения.
2: Если хочешь танцевать,

0: и затронем, друзья, в этом часу очередные дорожные пробочки. Смотрим Яндекс.Карты и видим в Алматы 6 баллов. По проспекту Абаев со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от проспекта Гагарина до Алтансарина. По Альфа-Раби в южном направлении ожидается затор от проспекта Достык до Зейна-Шашкина, те же 15 минут. Ну и по Жирокова на юг 20 минут, друзья, вам понадобится от улицы Жамбыла до Тимирязева. В Астане 3 балла, местами затруднения, больше всего времени потратите по Кургажинскому шоссе от улицы Дома Лакана до проспекта Туран. Также ожидается затор по Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Ну и по проспекту Туран простоять придется от улицы Ханов, Кирея и Женебека до Сыгнака. Радио НЭ желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок. Сіз білдіңіз бе?
2: Адам орташа алғанда 7 минуттан кейін ұйықтайды.
1: Жарнама.
3: В 18 лет тебе доверяют управление автомобилем, потому что ты готов принимать решения, нести ответственность, выбирать направление движения. В этом же возрасте ты получаешь еще одно право. Право голоса. Право выбирать, в каком направлении будет двигаться наша страна. 18 лет – время брать ответственность за свой выбор. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: НС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: Мохито продолжает этот вечер с песней «Этим летом». И действительно, лето – это время поездок, прогулок до позднего вечера, фотографий, навигатора, музыки в наушниках. Ну а значит, смартфон в августе работает едва ли не больше, чем мы сами. Ну и, кстати, давайте поговорим о смартфонах. Многие до сих пор переживают, что если оставить телефон заряжаться на всю ночь, аккумулятор испортится. Но на самом деле современные устройства сами прекращают активную зарядку, когда батарея достигает 100%. Поэтому ночная зарядка давно перестала быть проблемой. Гораздо опаснее для аккумулятора – это перегрев. Не оставляйте телефон на солнце, в раскаленной машине или под подушкой во время зарядки. Есть и еще один полезный совет – так называемое правило 20-80. Если в обычные дни поддерживать заряд примерно в этом диапазоне, батарея будет изнашиваться медленнее. Конечно, если впереди долгая поездка, зарядить смартфон до 100% абсолютно нормально. А вот разряжать его в ноль без необходимости специалисты уже давно не рекомендуют. Так что пусть этим летом долго служит не только хорошее настроение, но и аккумулятор вашего смартфона. Ну а мы продолжаем музыкальный вечер на волне Радио НС. Идем дальше.
1: Жазда. Бзбин дырге жандар. НС.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Под финал этого вечера звучит трек «I just wanna be with you», что означает «Я просто хочу быть рядом с тобой». Ну и, пожалуй, это одна из тех простых фраз, за которой скрывается гораздо больше, чем кажется. Ведь иногда лучшая поддержка — это не громкие слова, а просто человек, который находится рядом. Ну и, кстати, на сегодняшний четверг отмечается весьма забавный официальный-неофициальный праздник под названием «Международный день подкаблучника». Относиться к нему, конечно, стоит с юмором, ведь если задуматься, умение идти на компромисс, слышать любимого человека и иногда уступать — это вовсе не слабость, а признак нормальных, здоровых отношений. Главное, чтобы все было взаимно. Ну а мой сегодняшний эфир подошел к концу. Спасибо, что провели этот четверг вместе со мной. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Желаю вам теплого вечера, отличного настроения, и пусть рядом всегда будут те, с кем действительно хочется быть. Всем пока-пока!

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Но беременна.
3: Давай пожить.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Разные мысли. Мама хотела мальчика, а папа девочку. Так они и познакомились.
1: Жернова. Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
3: НС радиосында жарнама. 356

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный.

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Разные мысли. Думаю, что скоро в комплекте со смартфоном будут предлагать собаку-поводыря.
1: Жернова. Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
3: МС радиосында жарнама.

День Жалгамбас. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио НС отправляется экспресс в прошлое.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

чудо, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный, и не их это вина,

Ну да бог ему судья, да был бы жив. Сквер листву меняет, дочка подрастает, пустяк

подосходней, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черты.

0: радиуса.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.